Колыбель казала-то, а у дитятки маво и получше того. Ай, баюка-то, и постелюшка мягка, а у...